0: You are listening to Radio 5 EBI FM, your multicultural radio station, where you for the last hour have been listening to the German voice presented by Monika Heim.
1: Looking for a touch of Germany right here in South Australia? Then tune in to German Voice SA, bringing Germany to the airwaves since 1977. From German music and culture to current affairs and community stories, German Voice SA keeps the German-speaking community connected across Adelaide and beyond. Join us every week on Radio 5 EBI. Monday from 2 p.m. with Deutschland Aktuell with Dieter and Siggy. On Tuesdays at 4 p.m. with the Heute Journal with Monika. On Thursday at 3 p.m. Das Schlagerkarussell with Sabine. And every Sunday morning at 10 a.m. our legendary Sonntagsmagazin with Siggy and Dieter, a favorite with listeners for decades. German Voice SA proudly broadcasts 4 days a week on 5 EBI FM. German Voice SA, bringing Germany to the airwaves.
2: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: Station sponsor.
4: 5ABI, hear a world of difference.
0: Good afternoon. You are listening to Radio 5 EBI FM, your multicultural radio station, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertans program.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Крис-радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
6: Бог уникальным образом позаботился о нас, о людях, которые живут во всей, на протяжении всей истории, позаботился, чтобы рассказать о себе. Библия – это книга о Боге. О Боге, конечно, говорит окружающая нас природа. Каждый человек, имеющий здравый рассудок, он может, глядя на окружающий мир, задуматься о том, что есть кто-то, кто является автором всего этого. Вот почему написано, что Бог сотворил мир и все, что в нем, вот, и определил каждому человеку время и пределы их обитания, и дальше сказано, чтобы они искали Бога. То есть, глядя на окружающий мир, у нас должен возникнуть вопрос, что есть тот, кто это создал. У нас должно быть желание искать Бога. Но есть некоторые недостатки у этих свидетельств вокруг. Эти свидетельства могут только указывать на Бога, но они очень мало могут нам помочь понять, кто же такой Бог. И вот для того, чтобы восполнить этот недостаток, Бог позаботился о том, чтобы дать свое слово, дать свою книгу святую. И эта книга раскрывает нам прежде всего, кто Бог есть. Если мы внимательно читаем Библию от начала до конца, мы можем увидеть несколько основных характеристик Бога, которые представлены нам в Писании. Самая первая характеристика – это Божье владычество. Библия – это книга, которая рассказывает о том, что Бог управляет всем. Вот с самого начала и до самого конца. Помните, в книге Откровения сказано, Иисус говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Библия говорит о том, что какие бы события ни происходили на земле, какими бы сложными они нам ни казались, какими бы выходящими из-под контроля, из человеческого контроля они ни выглядели бы, Библия ясно говорит, несмотря на все это, Бог управляет всем. Вот почему есть книга Иова, в которой описана трагедия одного человека и целая серия различных бедствий. Это то, что Иову было непонятно. Это то, что было непонятно его друзьям, в конце концов. Это семь человек, эти три друга, которые семь дней с ним сидели, которые пришли для того, чтобы разделить его печаль. И книга Иова не единственное место, которое говорит о разных сложностях, о бедствиях, которые переживало человечество. Но над всем этим проходит одна линия. Над всем этим Библия свидетельствует, Бог продолжает быть владыкой, Бог продолжает контролировать все. Но кроме Божьего владычества, Библия представляет нам Бога как Бога любви, Бога благости, доброго Бога. Библия говорит о том, что Бог проявляет инициативу, постоянно проявляет инициативу. Его благость, его доброта выражается не только в том, что он создал такую прекрасную землю и дал ее нам в пользование. Это уже само по себе огромное благо. Но его благость выражается в том, что даже вот на этой земле, которую мы своим грехом испортили, по сути дела, люди испортили землю своим грехом, потому что тление возникло на земле в результате грехопадения, в результате того, что сделали мы, люди. И когда я говорю «мы, люди», речь идет, конечно, об Адаме с Евой, но каждый из нас, он родственник Адама с Евой, каждый из нас носитель того же самого греха, той же самой греховности, и все те же самые проблемы, которые были у них, они есть у нас сегодня. И вот несмотря на нашу греховность, несмотря на все эти сложности, Бог постоянно проявляет инициативу для того, чтобы нас благословить. Он постоянно работает над еще одной, кстати, проблемой, которая очень ярко показана в Писании. Это проблема человеческая нужда, человеческая греховность, человеческое состояние, печальное состояние человеческого сердца. И вот над всем этим проходит еще одна тема – это Божий план спасения. Давайте я еще раз напомню. Общая тема Библии – прежде всего Божье владычество. Второе – это Божья благость или Его любовь, которая постоянно проявляется в Его новых инициативах, которые Он проявляет по отношению к людям. Третье – это человеческая нужда, наша греховность, которая поставила нас в положение, в котором мы сами не можем жить правильно. Мы сами только губим жизнь. И четвертое – это Божий план спасения. Библия – это книга, которая раскрывает этот план от самого начала – до самого конца, помогая нам понимать, что же происходит во Вселенной. Это самый точный политический аналитик. Библия говорит нам о том, что же происходит в мире, что Бог достигает, несмотря на все различные изменения, которые кажутся нам или могут казаться нам самыми неожиданными. То есть история человечества – это грандиозное свидетельство того, что Бог по своей благости осуществляет план спасения. Правда, наша с вами проблема в том, что мы вот эту благость часто не замечаем. Очень часто, глядя на то, что происходит вокруг, мы фокусируемся не на том огромном списке всего, что у нас есть, все, что мы получили и продолжаем получать от Бога каждый день абсолютно незаслуженно. Мы склонны фокусироваться на недостатках, на том, что у нас вчера было, а сегодня нет. Вчера у нас было здоровье, а сегодня нет. И вот оно становится главным объектом нашего внимания и, что сказать, часто ропота. Часто какое-то недовольство. И не только здоровье. Разные вещи. Мы имели возможность раньше выходить и свободно перемещаться, и иметь общение с кем хотим, и проводить время так, как хотели. А вот сегодня нет этого. И вот это положение уже воспринимается нам как какое-то ограничение, которое Бог допустил, несправедливое ограничение. Мы хотели бы, чтобы было по-другому. В этом одна из ключевых проблем греховности. Наша греховность, она склонна не замечать огромных Божьих благостей, огромной Божьей милости и фокусироваться на том, чего нам не хватает для того, чтобы предъявлять к Богу претензии. Так вот, когда мы говорим о том, что Библия, она мощным рупором провозглашает о том, что Божий подход к людям, к жизни, он продиктован его особенной благодатью, его особенной любовью, есть одно из таких выражений, особых выражений Божьей благодати – это его заветы. Тема моей сегодняшней проповеди – «Ноев завет». Для многих людей это может показаться каким-то сложным теологическим термином, который нужен только для тех, которым интересны, ну, особые глубины богословские. Но в действительности эта тема или вот то, о чем эта история, которую мы сегодня будем рассматривать, она имеет очень глубокое практическое значение для каждого из нас и особенно вот в наш период времени, в эту сложную ситуацию, в этой сложной ситуации, в которой мы находимся. Заветы – это ключевые точки истории искупления. Их было несколько на протяжении всего Писания. Писание представляет нам все истории. Писание представляет несколько таких ключевых точек. Я их сейчас перечислю здесь. Божьи заветы – это прежде всего Адамов завет. Нет описания формального заключения этого завета, но по духу того, что мы видим происходит между Адамом и Богом, там мы видим очень многие составляющие завета. Второе – Ноев завет, то, о чем мы будем сегодня говорить. Дальше – Авраамов завет. Если Господь позволит нам изучать книгу Бытия, дальше мы дойдем до этого. После этого – Моисеев завет, или так называемый Синайский завет. Кроме того, Давидов завет. И самое последнее – Новый завет. О Новом завете мы говорили достаточно часто, упоминаем это достаточно часто. Но вот каждая из этих ключевых точек в истории – это свидетельство о Божьей благодати. В каждой из них Бог проявляет инициативу. Когда мы говорим о том, что Бог заключает договор какой-то, вступает в завет с человеком, мы имеем дело с явлением, которое невозможно инициировать с человеческой стороны. Бог настолько велик, настолько могуществен, Он в действительности владыка Вселенной, и вот каждая эта точка говорит о том, что вот этот великий Создатель, владыка, творец Вселенной, Он проявляет милость, Он в особенной степени его сердце наполнено благодатью для того, чтобы протянуть руку к этим маленьким созданиям, которые живут на земле, и для того, чтобы вступить с ними в какие-то официальные отношения, официальный договор составляет. В каждой из этих точек Бог делает что-то исключительно из своей любви и заботы о благе людей, и в каждой из них Бог обещает что-то людям. Опять-таки, я хочу подчеркнуть, Бог совершенно не обязан. Вот посмотрите, Он и так сотворил землю прекрасно. Он дал нам на этой земле так много. Он дает землю в распоряжение людей, в человеческое пользование. Он мог бы все это дать и просто оставить, и уже быть бы величайшим благодетелем. Но Он, кроме всего этого, еще и инициирует какие-то особенные отношения. И в каждом из этих заветов, в каждом из этих договоров Бог берет на себя обязательства. Каждый раз Он говорит, вот я буду делать вот это. И Он обещает людям, что Он будет делать что-то экстра, что-то специальное, что-то особенное. Вот почему заветы очень важное явление. В первый раз Моисей упоминает о завете, о Ноевом завете, еще до того, как наступил потоп. Когда Бог разговаривает с Ноем, объясняя ему состояние человечества, объясняя ему, что вот У него есть план, и все это человечество будет уничтожено. В 6 главе мы читаем следующие слова. 6 глава Бытие, 12 стих. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец пришел всякой плоти пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И вот я наведу на землю, 17 стих, на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой». Слово «завет» говорит о официальном установлении или подтверждении отношений между двумя сторонами. Я говорю «установление» или «подтверждение», иногда отношения уже сложились, и потом их как бы закрепляют заветом. Иногда их уже устанавливали заветом, а потом приходят новые участники, и этот завет повторяют. Как Бог повторял завет Авраама, он повторял свою верность этому завету, обращаясь к его сыну Исааку и потом к его внуку Иакову. Вот почему этот завет имел смысл намного дальше, чем только Авраам и его жизнь. Этот завет, который устанавливают две стороны, это не просто договор о каких-то мелких вещах. Обычно такие мелкие договоры не требовали торжественных церемоний. Речь идет о чем-то очень серьезном, что касается жизни, касается важных вещей в жизни этих двух сторон. И он всегда предполагал определенные обязательства, которые брали на себя обе стороны. Эти обязательства ожидаемые о том, что эти стороны будут верны. Как я уже сказал, завет с Богом может быть заключен только по Божьей инициативе. Люди не могут прийти к Богу и сказать: «Вот, Бог, давай-ка договоримся с тобой о чем-то». Люди не имеют власти такой, они находятся совершенно не в том положении, чтобы вот таким образом инициировать какие-то официальные договора с Богом. Более того, Бог, будучи полновластным владыкой вселенной, совершенно не обязан с кем-то о чем-то договариваться. Он не подотчетен людям, и не существует какого-либо внешнего закона или власти, которая бы заставила или обязывала бы Бога делать что-либо вообще. Вот поэтому любой завет, как уже это говорилось, это особое проявление Божьей благодати. Бог заключает его исключительно по своей инициативе и исключительно по благорасположению своего сердца. Любой завет – это свидетельство Божьей благодати. В ситуации с Ноем эта благость, Божья благость, видна особенно ярко. Особенная сила этой благодати видна на фоне вот того ужасного состояния, в котором находилось человечество. Если мы посмотрим, вернемся к предыдущему тексту с 12 стиха, 12 по 14 стихи, мы можем увидеть здесь, посмотрите, пожалуйста, несколько раз перечисляются термины, которые описывают очень глубокое падение людей. Посмотрите 12 стих еще раз, я вернулся назад. «И воззрел Бог на землю, и вот она первая, растленна». То есть состояние земли описывается как сгнившее. Слово «растленно» говорит о том, что, о чем-то, что прогнило до своего основания. И дальше объясняется причина, почему это растление, почему человечество, все человечество находится в таком положении. Послушайте, «ибо всякая плоть извратила путь свой». То есть речь идет о полном извращении всего человечества, до каждого, до последнего человека на земле. Дальше смотрите 13 стих. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. То есть внутреннее растление человечества произошло по причине того, что всякая плоть отступила от Божьих изначальных установлений и извратила пути свои, то есть извратила свою жизнь, строит ее не так, как Бог говорит, совершенно иначе, на своих собственных представлениях. И это привело к тому, что вся земля наполнилась злодеяниями. Вот в таком положении у Бога есть все для того, чтобы оправдать, просто поднести к этому всему человечеству ядерную бомбу и спалить все это дело. У Бога есть все для того, чтобы просто отправить это все на вечное мучение. У Бога-то было такое основание с самого начала. Любой грех человеческий заслуживает вечного наказания. А когда этот грех умножается, извращается, принимает самые уродливые формы. Более того, когда этот грех начинает оказывать такое действие, что вся земля подвержена ему, и написано, земля наполнилась от них злодеяниями. У Бога были все причины, все основания для того, чтобы просто уничтожить все это и забыть об этом. Но посмотрите, именно в этой ситуации, 18 стих, «Но с тобой я поставлю завет мой». Именно в этой ситуации Бог ищет возможности, как бы помиловать. Вы помните историю, которая описана, историю Содома и Гоморры, или точнее историю разговора Божьего, разговора с Авраамом, в книге «Бытие» немножко позже, кажется, в 19 главе мы об этом читаем. Божьи посланники говорят с Авраамом, и речь идет о Содоме. И они говорят, что все принято решение для того, чтобы уничтожить. И Авраам говорит, а вот если там вдруг 50 праведников будет? И Бог говорит, не уничтожу. И дальше ведется торг. Авраам считает, что нет, не наберется там 50. А если 20 будет? А если 10? И вот в каждый раз Бог снисходит. И каждый раз это говорит о том, что у Бога, вот его сердце, оно сделано для того, чтобы миловать. Бог хочет миловать. По своей природе милующий и благословляющий Бог, он, его сердце благорасположено к людям, и вот здесь мы видим к людям, которые доверяют ему, к людям, которые признают его, к людям, которые прислушиваются к нему, к людям, которые ищут его. В этом и есть особенное проявление Божьей благодати, его любви к сыну, его любви к людям, которые сотворены им. Бог не просто сохраняет жизнь тем, кто доверяет ему, Бог вступает с ними в завет. И этот завет имеет свою цель. Он очень интересным образом представлен здесь. У него есть несколько граней, у него есть своя цель. Мы посмотрим на эти грани, и мы увидим Божью цель в этих гранях. Прежде всего, он начинается с Божьего благословения, как мы уже говорили, немножко подробнее рассмотрим. За благословениями шли повеления, которые Бог оставляет Ною и его сыновьям. После повелений звучат Божьи обетования, то есть Бог обещает со своей стороны что-то. И после всего представлено знамение, которое подтверждает вечную верность этим обетованиям. Перед тем, как мы погрузимся в исследование этого текста чуть более глубже, я хотел бы несколько слов буквально сказать о некоторых особенностях Ноева Завета. Ноев Завет – это самостоятельное и отдельное событие, но мы видим, что он в какой-то степени является повторением, утверждением и расширением завета, который Бог заключил изначально с Адамом. Это было в самом начале, сразу после сотворения человека. То есть Бог смотрит на Ноя, как на новое начало. Мы в прошлый раз говорили, это было 15 марта, когда мы последний раз касались этой темы, и тема проповеди была «Новое начало». И вот Бог видит в Ное нового Адама. Он видит того человека, от которого произойдет все человечество. Изначально в таком положении был Адам с Евой. И вот теперь Ной и его жена, они становятся новой точкой, от которой Бог видит, будет происходить все человечество. И поэтому Бог повторяет некоторые ключевые детали того, что Он говорил Адаму. В каком-то смысле Ноев завет – это как бы продолжение Адамова завета. Но в нем есть несколько новых деталей, которых не было в то время, когда Бог обращался к Адаму в самом начале. В этом смысле Ной поставлен в положение, в котором Бог продолжает то дело, которое начал с Адамом, но вносит некоторые коррективы, связанные с тем, что уже произошло в человечестве за те годы или столетия, или, может быть, даже тысячелетия, которые прошли с момента, когда только сотворен был человек. Итак, самое первое, что мы видим в Новом Завете, это Божье благословение. Первое, с чего Бог начинает разговор, с чего Моисей начинает рассказ о завете, который Бог заключает с Ноем, это благословение. Бог благословляет Ноя. 9 глава, 1 стих. «И благословил Бог Ноя». Вот после того, когда потоп прошел, когда Ной и его семья, они выходят из ковчега, после того, когда Ной приносит жертву, признавая Божье владычество, поклоняясь Богу, вот здесь мы читаем, Бог действует, или его действие первое по отношению к Ною, «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Эта фраза «Бог благословил» очень привычная для многих из нас, и по этой причине часто мы недооцениваем его глубины и его силы. Благословит Господь или не благословит? У нас очень много своих собственных ресурсов, на которые мы уповаем, и поэтому мы, конечно же, понимаем, что все мы под Богом ходим, и поэтому думаем, что еще бы Божье благословение было бы очень полезно. Но в действительности Божье благословение, оно обладает чрезвычайной значимостью. Как мы уже говорили, Бог любит благословлять. В этом его природа. Бог сотворил человека по образу и подобию своему, чтобы наполнить его своими благословениями. Я хотел немножечко конкретнее дать определение того, что такое Божье благословение, чтобы мы могли яснее понимать, о чем же идет речь в данном случае. Вот. И для меня вот, после размышления об этом Божье благословение выразилось в такой формулировке. Божье благословение выражается в полном Божьем благорасположении, то есть это прежде всего Божье благое сердце, его расположение по отношению к тому, кого он благословляет. Это сердцевина благословения. То есть Божье благословение выражается прежде всего не в каком-то деле или помощи, которую мы ожидаем, а в отношении Божьем. Помните, апостол Павел говорил в послании к Римлянам, 8 главе, «Если Бог за нас, кто против нас?» Вот это вот главная точка. Божье благословение, оно выражается в полном Божьем благорасположении. Вот почему, друзья мои, очень важно быть во Христе, потому что Бог благословил своего Сына всем абсолютно. Он абсолютно расположен к своему Сыну. Он не может быть не расположен к своему Сыну. И в Сыне, в Иисусе Христе, все, кто находится в Иисусе Христе, обладают вот этим полным благорасположением. Это, конечно, отдельная тема. У Бога есть определенное расположение ко всему человечеству. И ко всем людям, которые, и ко всему творению. Но мы видим, что его расположение к Сыну – это максимальное, абсолютное и совершенное. Так вот, Божье благословение выражается в Божьем полном благорасположении, подкрепленном его практическими действиями, ведущими к максимальному благу тех, на кого это благословение изливается. Вот эта картина, которую я хотел бы, чтобы мы имели в виду, когда мы говорим сейчас о Божьем благословении. Вот так Бог изначально благословил Адама и Еву. Бог абсолютно расположен к Адаму и Еве. И вся их жизнь была организована, исходя из вот этой цели, которая была у Господа в сердце. Она была построена под влиянием его доброй мотивации. Он хочет добра. И все, что мы видим, описанное во время сотворения, помните, написано «и было хорошо весьма». Кстати, даже дерево познания добра и зла и Божье предупреждение, которое Бог оставляет Адаму и Еве, они также были проявлением Божьего благословения. Благословляя людей, Бог говорит им, вот сюда не ходите. Это Божье благо. Точно так, как родители, которые желают блага своим детям, они, их сердце благорасположено к своим детям, они говорят: сынок, сюда не ходи, плохо тебе будет там. Вот это вот Божье благословение. В книге Притчи, 10 глава, 22 стих, известный текст, написано: Божье благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит.

0: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting license for a reason? Our license allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licenses help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
3: Yes, you are listening to Radio 5EBI FM, your multicultural
4: radio. The 2026 census.
3: Your multicultural radio station in Adelaide, where it's time for half an hour with 5EBI music.

Жил однажды капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, но никто ему по-дружески не спел. Ах, капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан!

до ночи лунною, да с песней той, что вдаль зовет маня, да с той старик.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу продлите, вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызывай.